0: радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Рабочие приступили к ремонту самого востребованного кабинета Мирнинской районной больницы. МУАТ оденет свежий асфальт 2,5 километра шоссе 50 лет октября в Мирном. ЦСА «Алроса» запускает обучение на сортировщиков алмазов. И к первой теме. В Мирном начался плановый ремонт кабинета ОРВИ. Средства на обновление выделила Мирнинская центральная районная больница. Подрядчики заштукатурят и покрасят стены. Ранее жители обращали внимание на состояние входной группы. Крыльцо и внутренняя отделка помещения нуждались в ремонте. В общем, о ремонтных работах во взрослой поликлинике рассказала ее заведующая Туяра Боярская.
2: В этом году, в 26-м году, уже произведен ремонт снаружи крыльца. Также запланирован, сейчас продолжается у нас ремонт входной группы. И запланирован ремонт входной зоны и кровли, чтобы избежать протечек.
1: Кабинет ОРВИ с отдельным входом открыли зимой 26-го года, чтобы разделить потоки больных и здоровых посетителей. И еще одна новость. На шоссе 50 лет октября в Мирном укладывают свежий асфальт. Ранее работники Мирнинского управления автомобильных дорог завершили здесь фрезерование и выравнивание. Асфальтирование пройдет со стороны третьей обогатительной фабрики и приблизится к городу. Протяженность обновленного участка 2580 метров. В ремонте задействованы 9 единиц автомобильной дорожной техники. Работы завершат до конца августа. Их спонсируют федеральные и местные бюджеты, а также Дорожный фонд Якутии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Далее. Корпоративный университет «Алроса» объявил набор на обучение по профессии сортировщик алмазов. Старт уже в августе этого года. Обучение пройдет в очно-дистанционном формате. Выпускники получат квалификацию 5-го разряда, пройдут практику в Центре сортировки алмазов Мирного и будут включены в кадровый резерв компании. Кандидатам требования серьезные – готовность приступить к учебе в августе, пройти собеседование и проверку службы безопасности. Важны ответственность, внимательность и готовность к монотонной работе. Количество мест ограничено, и отбор будет конкурсным. Подать заявку можно до августа. Напишите «Хочу учиться на сортировщика» в МАКС по номеру 8-914-309-4610 или на электронную почту corp@univer.alrosa.ru. Так вы сможете получить востребованную профессию в крупнейшей алмазодобывающей компании страны. Это были все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто как

0: Доброе утро, у микрофона Кристина Каширина, это новости короткой строкой. Рабочие приступили к ремонту самого востребованного кабинета Мирнинской районной больницы. МОАТ оденет свежий асфальт 2,5 километра шоссе 50 лет октября в Мирном. ЦСА «Алроса» запускает обучение на сортировщиков алмазов. Подробнее об этом в полном выпуске через 30 минут.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. Рабочие приступили к ремонту самого востребованного кабинета Мирнинской районной больницы. МОАТ оденет свежий асфальт 2,5 километра шоссе 50 лет октября в Мирном. ЦСА «Алроса» запускает обучение на сортировщиков алмазов. И к первой теме. В Мирном начался плановый ремонт кабинета ОРВИ. Средства на обновление выделила Мирнинская центральная районная больница. Подрядчики заштукатурят и покрасят стены. Ранее жители обращали внимание на состояние входной группы. Крыльцо и внутренняя отделка помещения нуждались в ремонте. В общем, о ремонтных работах во взрослой поликлинике рассказала ее заведующая Туяра Боярская.
3: В этом году, в 26-м году, уже произведен ремонт снаружи крыльца. Также запланирован, сейчас продолжается у нас ремонт входной группы. И запланирован ремонт входной зоны и кровли, чтобы избежать протечек.
2: Кабинет ОРВИ с отдельным входом открыли зимой 26-го года, чтобы разделить потоки больных и здоровых посетителей. И еще одна новость. На шоссе 50 лет октября в Мирном укладывают свежий асфальт. Ранее работники Мирнинского управления автомобильных дорог завершили здесь фрезерование и выравнивание. Асфальтирование пройдет со стороны третьей обогатительной фабрики и приблизится к городу. Протяженность обновленного участка 2580 метров. В ремонте задействованы 9 единиц автомобильной дорожной техники. Работы завершат до конца августа. Их спонсируют федеральные и местные бюджеты, а также Дорожный фонд Якутии в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Далее. Корпоративный университет «Алроса» объявил набор на обучение по профессии сортировщик алмазов. Старт уже в августе этого года. Обучение пройдет в очно-дистанционном формате. Выпускники получат квалификацию 5-го разряда, пройдут практику в Центре сортировки алмазов Мирного и будут включены в кадровый резерв компании. Кандидатам требования серьезные – готовность приступить к учебе в августе, пройти собеседование и проверку службы безопасности. Важны ответственность, внимательность и готовность к монотонной работе. Количество мест ограничено, и отбор будет конкурсным. Подать заявку можно до августа. Напишите «Хочу учиться на сортировщика» в МАКС по номеру 8-914-309-4610 или на электронную почту korb@univer.sobaka.alrosa.ru. Так вы сможете получить востребованную профессию в крупнейшей алмазодобывающей компании страны. Это были все новости к этому часу. До встречи в следующих выпусках.

0: Реклама
1: для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: Для работы в поселке Айхал, в Айхальский ГОК, требуется доводчик алмазосодержащих концентратов, аппаратчик воздухоразделения с обязанностями сторожа. Телефон 8-914-260-0093. В специализированный трест «Алмаз-автоматика» требуется инженер-электроник второй категории. Обращаться по телефону 8-983-00-38-25. В управление материально-технического снабжения требуется старший кладовщик. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в удачном в общество ПТВС требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда. Телефон 8-914-260-0093. В управление материально-технического снабжения требуется ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в мирном общество ПТВС требуется слесарь-ремонтник 5 разряда. Электроучасток. Телефон 8-914-260-0093. В управление капитального строительства требуется проходчик 4 и 5 разряда, а также машинист буровой установки 6 разряда. Телефон 8-914-308-76-32. В акционерное общество «Алросаторг» требуется комплектовщик товаров. Телефон для справок 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель, аэродромный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а также уборщик служебных помещений. Телефон для справок 8-984-121-0036. В Вилюйскую ГРЭ требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Телефон для справок 8-914-309-72-95.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. На месте будущего Ленского моста осушают место для установки еще одного пилона. Благоустройство двух дворов алмазной столицы завершено на 70%. В Мирном пройдет забег вокруг легендарного карьера. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11. 8-924-562-03-11. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирми Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсу, то в сумме себе кисунюгар бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. На месте будущего Ленского моста осушают место для установки еще одного пилона. Благоустройство двух дворов алмазной столицы завершено на 70%. В Мирном пройдет забег вокруг легендарного карьера. И к первой теме. На месте будущего Ленского моста приступили к сборке третьего кофердама. Это стальная коробка, которую устанавливают в русле реки для создания сухой рабочей зоны. В ней строители возведут второй пилон для моста. Сейчас на площадке задействованы 350 человек и 100 единиц техники. Ход строительства проверили зампред правительства России Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев. Трутнев подчеркнул, мост через Лену – стратегический объект для всего Дальнего Востока, и он обеспечит транспортную связанность и создаст новые возможности для экономики. После ввода моста Якутия разделится на до и после. Сейчас из-за отсутствия перехода не состыкованы 3 федеральные и 5 региональных дорог. Их соединение даст рост валового регионального продукта на 2% и решит проблемы завоза грузов для нескольких районов республики. Проект реализуют при поддержке президента России. Протяженность моста с подходами больше 14 километров. Он станет первым круглогодичным переходом через Лену и свяжет Сибирь с Дальним Востоком. Продолжаем. Благоустройство двух дворов на улице Комсомольская в Мирном завершено на 70%. У второго и четвертого дома рабочие установили бордюры, залили цементное основание, обновили ограждения на палисадниках. Также здесь появились скамейки и урны. Парковку возле четвертого дома расширили почти вдвое. В ближайшее время подрядчик установит освещение и видеонаблюдение. Во дворе второго дома обустроят зону отдыха со скамейками и зелеными насаждениями. Оба проекта сделали по инициативе жителей. Они предложили идеи по изменению окружающего пространства и их поддержали на республиканском уровне. В 2025 году заявка от управляющей компании «Городской сервис» прошла отбор. Программа поддержки местных инициатив позволяет воплощать гражданские проекты за счет бюджетов республики и города. На начало года в Мирном реализовано 20 таких проектов. И еще одна новость. В Мирном пройдет необычный спортивный праздник – забег вокруг легендарного карьера «Мир». Участникам предстоит пробежать по улицам города, а затем по периметру алмазной трубки. Самая длинная дистанция – более 10 километров, однако маршрутов будет несколько, и каждый сможет выбрать забег по силам. Впервые алмазный кросс прошел в 2025 году и сразу собрал более 800 участников. В этот раз на мероприятие позвали бегунов из других районов Якутии и регионов страны. Заявки уже принимают. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню бега «Кросс наций». Организаторы – культурно-спортивный комплекс «Алроса», администрация Мирного, профсоюз «Профалмаз» и партия «Единая Россия». Это были все новости к этому часу. Хорошего вам дня!
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Гости дневного эфира.
7: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофона Григорий Евтодий. Этим летом «Алроса» подтвердила свой статус углеродно-нейтральный. Что это значит для экологии? Я говорю и об экологии Якутии, и об России в целом, ну и, конечно же, о планете. Об этом сегодня мы поговорим с нашей гостью, директором экологического центра «Алроса» Анастасией Габрашитовой. Анастасия, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день.
8: Взаимно. Тоже рада. Здравствуйте.
7: Так, мы очень часто говорим об углеродной нейтральности. Вернее, слышим об этом в мировой повестке. Даже фильмы об этом снимаются. Вот с Ди Каприо «Не смотрите вверх». По сути дела, как будто бы про астероид, а с другой стороны про ту самую и эффект глобального потепления, и углеродную нейтральность. Так все же, хотелось бы узнать в самом начале нашей беседы, почему сейчас столько внимания мировых СМИ и активистов привлекает именно эта тематика?
8: Хороший глубокий вопрос, и хороший не с точки зрения сложности, а, наверное, с точки зрения глубины и вообще понимания всего этого процесса, потому что все, что связано с возможным влиянием человека на изменение климата, то есть там есть как реальная теория, так и есть некие такие мифы, которыми за все время, наверное, существования вообще этой теории, там, вот эта теория как раз и обросла. Но для того, чтобы вообще в целом говорить, почему именно сейчас, то есть, ну, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что сама эта теория возникла в 90-х годах прошлого теперь уже века.
7: Ну да.
8: Вот, поэтому она возникла в прошлом веке, но почему сейчас? Потому что, мне кажется, это такая тоже уровень понимания человечества, а мы реально влияем на климат. И те аномалии, которые сейчас происходят вокруг нас, температурные, все, что связано с интенсивностью атмосферных осадков, о том, как меняются массы и как меняется вообще в целом погода, что может быть несколько сезонов весны, лета и так далее в течение года, оказывается. И тогда эти вопросы для людей становятся более актуальными. То есть, мне кажется, люди просто стали понимать, что на планете происходят реальные изменения, и поэтому вопросы вот этого возможного влияния на климат как раз и стали более актуальны. Поэтому вопросы вот этой углеродной нейтральности и так далее, они на самом деле вот в 20-х годах уже нашего века, то есть они сейчас и стали подниматься, то есть и актуально просто культивироваться и там повсеместно уже просто насаждаться.
7: Ну, вопрос, наверное, о определенности, с которой мы можем говорить о влиянии человека сейчас на окружающую среду, потому что, как вы сказали вначале, то, что были споры об этом, они и сейчас идут. Не скрою, я со своим товарищем как-то общался по этому вопросу, и он, да это все ерунда, заявил мне напрямую, это все ерунда, ничего, человек не влияет ни на какую природу, зачем вы мне об этом говорите. И сколько бы я ни спорил с ним, сколько бы я его не убеждал, не получилось у меня, в общем, его переубедить, к сожалению. А фактически сейчас у ученых по этому поводу существует ли консенсус, все согласны с этим, то, что действительно есть это влияние антропогенное, человек влияет на изменение климата, или здесь по-прежнему остается маневр для спора и для несогласных?
8: Маневр для спора есть всегда. Несогласные будут всегда. Но
7: это хорошо.
8: Я, да, например, с точки зрения своего понимания, я же человек тоже такой, я инженер по своему образованию, я по большому счету всегда опираюсь на какие-то конкретные цифры. Вот для меня там было важно вообще понять, а реально-то, в свою очередь, там кто-то говорит о том, что вулканы влияют больше на климат, чем, например, человечество. Я села и проанализировала вообще в целом, какой же объем вообще выбросов. Ну вот мы когда говорим про влияние на климат, мы говорим о том, что в зависимости от того объема потребляемого топлива, которое нужно человечеству, чтобы получить тепло в жилищах, вообще в целом для того, чтобы приготовить пищу, для того, чтобы эту пищу вырастить и так далее. Это же тоже все ресурсы, потому что то, на чем мы ездим, перемещаемся и так далее, это тоже все ресурсы. Это топливные ресурсы, которые за собой как раз оставляют вот этот так называемый углеродный след, объем выбросов парниковых газов. Большей частью там, конечно, выбросы все-таки идут углекислого газа, но там и также есть там метан и так далее, водный пар к ним относится. Но дело не в этом. И для того, чтобы вообще в целом понять, какой же объем выбросов, например, сопоставимо от вулканов, либо от там, человечества, ну, на цифрах все достаточно понятно. Вообще в целом те посчитанные объемы антропогенного воздействия по объему выбросов парниковых газов по всей планете составляют порядка 23 миллиардов тонн СО2 эквивалента. Это есть такое просто значение, то есть которое, ну, я предлагаю там его нивелировать, чуть упростить и где-то, наверное, просто разговаривать про цифры. От вулканов мы выбрасываем 0,4 миллиарда по всей планете. Ну, 400 миллионов, то есть в целом. Например, сколько же выбрасывает вообще Российская Федерация и как она влияет на планету? Вот от общего объема выбросов мы выбрасываем ну, там, 10%, там, 2 миллиарда вообще выбросов, которые вот антропогенного воздействия, ну, влияет Российская Федерация. 2 миллиарда. Компания «Алроса» влияет 2 миллиона, если считать все выбросы, то есть там весь периметр, включая даже логистику, то есть доставку, транспортировку и так далее. Вот объем выбросов и здесь у нас посчитан. Поэтому если сопоставлять, то человечество точно оказывает воздействие на планету за счет тех как раз ресурсов энергетических, именно я имею в виду здесь топливные такие энергетические ресурсы, которые мы на самом деле добываем из недр, и их, в свою очередь, как раз перерабатываем для получения тепла, электроэнергии, там, других каких-то задач и так далее. Это просто человечество поставило себе на поток для того, чтобы себя обеспечить.
7: Извините, я правильно слышал? 2 миллиарда РОС выбрасывает?
8: Да.
7: 2 миллиарда?
8: Нет, миллиона.
7: 2 миллиона.
8: Миллиона, да?
7: Да, потому что это
8: говорилось
7: совсем...
8: Говорилось по прыду. 2 миллиона, да.
7: Да, для планетарного масштаба было бы много. Хорошо. Окей, 2 миллиона, получается...
8: 2 миллиарда от Российской Федерации. 2 миллиона от Алроса.
7: Хорошо, это важная оговорка, потому что к ней мы вернемся. И, окей, с инженерной точки зрения мы вот сейчас закрыли этот вопрос, объяснили, что да как. Мы почитали в цифрах, соответственно, вот сейчас вы назвали их. И с другой стороны, мы знаем, что вот по поводу этой углеродной нейтральности постоянно кто-то что-то придумывает. Иногда это бывают спорные инициативы. Допустим, как Apple перестает класть зарядки в коробку со своими телефонами или еще что-то в этом духе, якобы снижая углеродный след. Кто-то еще что-то использует. Но вот основные все-таки методики, которые позволяют сейчас технологическим компаниям или горным компаниям снизить эти выбросы в атмосферу.
8: Что вообще в целом делают компании? Здесь, ввиду того, что это все-таки некая теория и правила, наверное, игры, о которых еще вообще в целом страны во всем мире только пока договариваются, потому что есть какое-то четкое понимание. Ну, например, то есть правила по снижению объемов выбросов через такое жесткое регулирование, квотирование. Ну, наверное, слышали тоже такое. Есть международные практики, когда там определяют квоты. Это сейчас реализовано в Европе, и в свою очередь у них жесткое квотирование именно в части объемов выбросов парниковых газов. И такое квотирование определяется для стран, для разных производств, то есть определено, сколько, какой объем выбросов должны сократить, например, за год, ну, через внедрение каких-то там технологий. Есть там другая практика, когда есть такое сообщество международных авиаторов, которые ИКАО, которые, например, для себя выбрали как бы такие правила по снижению объемов выбросов. Вот они сказали, что объем выбросов парниковых газов должен снизиться там, на 15%, ну, в каком-то периоде, например, там, в краткосрочном периоде, то, как следствие, то есть, как бы это вот тоже механизмы регулирования. О том, каким образом вообще компаниям первоначально вообще подходить к этому вопросу, ну, здесь вопрос всегда возникает. Сначала нужно посчитать, сколько мы выбрасываем, и как мы на самом деле реально и на что влияем. И тогда уже исходя из этого, то есть какими технологиями обладаем, какие есть преимущества, а в свою очередь этот там углеродный след, либо что-то еще, каким образом он там, ну, воздействует, либо как можно с ним работать. И здесь возникают тогда уже вопросы реальных мероприятий, которые можно реализовать, либо нет, потому что цена и необходимость реализации, там, вот, если посмотреть на Мирнинский район, насколько нам нужны ветряки. Вопрос. Mm-hmm. Это же возобновляемый источник энергии. А так ли это нам надо? Ведь у нас же здесь есть самая ближайшая там, гидроэнергетика. Пожалуйста.
7: Каскад Вилюйских ГЭС, в общем-то, да.
8: Пожалуйста, пользуйтесь. Но, в свою очередь, с точки зрения экономики, когда ты начинаешь уже считать именно через использование этого ресурса там, по максимуму, и, например, это сравнить там, с газовым, газом, который ты будешь потреблять, то, как следствие, тут тоже уже там, вступает в силу уже законы экономики, потому что ты должен в любом случае выжить, и твое предприятие, ну, либо какая-то компания, ты должна, то есть, все-таки на рынке быть и пользоваться спросом, и плюс твоя цена должна быть там, доступна и так далее. Поэтому там возникают другие вопросы. Как следствие, это все вот инженерия, считаем. Проводим инвентаризацию, считаем, определяем, то есть проводим некий такой внутренний аудит, и исходя из этого, там уже дальше принимаем какие-то решения.
7: ГЭС достаточно все-таки старая технология, в в принципе, сколько человечество уже строит ГЭС, чуть ли не с конца 19 века, по-моему, первую на водопаде где-то построили, что-то такое вот. А с другой стороны, ее мы можем в полной мере оценивать как зеленую технологию, если так вот посмотреть? Ведь, по сути, мы здесь не имеем дело уже с полезными ископаемыми, и все, что здесь используется, это энергия воды.
8: Григорий, тут есть тоже такой нюанс. Мне кажется, мы вот, насколько это интересно там слушателям, потому что мы с вами зашли такой,
7: на
8: территории все-таки международного регулирования. А здесь давайте я, наверное, так отвечу. Дело в том, что гидроэнергетика, как и, кстати, атомная энергетика, со стороны той же самой Европы считалась как не совсем зеленая. И вопрос именно вот этой вот зелености придания, это в некотором смысле был механизм такого жесткого давления на Российскую Федерацию, потому что все четко понимали, если Российская Федерация посчитает по себе объемы выбросов, плюс посчитает объемы поглощений, которые обеспечивают наши леса, ну, территории огромные же вообще на самом деле. Если мы посчитаем гидроэнергетику, которая вообще в целом позволяет нам развивать именно нашу промышленность, если мы посчитаем здесь атомную энергетику, которая у нас была реализована, и мы в свою очередь ее развиваем, и там появились технологии замкнутого цикла, это же безумно круто с точки зрения того, что все считают ее опасным, то есть, а мы умеем этим управлять. И когда вопросы именно этого жесткого регулирования там, на международной повестке встали, Европа просто приняла такое решение, что взяла и выкинула атомную энергетику и гидроэнергетику для того, чтобы у России было меньше плюшек, бонусов. Поэтому в этом отношении это такая, это просто определенный взгляд тех людей, которые в свою очередь на это смотрят. Сейчас спокойно в Европе все, что связано с гидроэнергетикой.

0: Ну, может быть, там, знаете, какое-то там, я не знаю, техническое.
1: У меня к вам здесь есть вопрос исследования. Вот я готовилась, когда я поняла, что вам он точно будет близок. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, вот самый зеленый вид транспорта, ну, как вы считаете, какой?
0: Велосипед.
1: Ну, по-любому вы должны были на него ответить именно так. Хорошо. А есть ли у велосипеда углеродный след?
0: Да.
1: А какой он? Ну, вот как вы думаете, как вы должны эксплуатировать этот велосипед для того, чтобы, например, вот этот углеродный след от его производства, он, в свою очередь, ну, был нулевым?
0: Ну, наверное, не использовать его и не эксплуатировать.
1: Нет, неправда. Любой вообще продукт, вообще в целом, как бы такое определение экологического следа, как вот углеродного следа, это же некий такой подсчитанный эффект возможного влияния в результате того, что этот продукт был создан. Вот если у велосипеда есть углеродный след, а он у него есть, это 100 килограмм порядка, ну, в зависимости от разных производителей материалов.
0: Мы говорим производство, там, та же самая резина, сталь,
1: да,
0: алюминий, карбон.
1: Чтобы вообще в целом произвести ту же самую сталь, чтобы ее выплавить вообще, создать именно конкретную раму, там, сделать эти колеса собрать, которые из разных тоже металлов изготавливаются. Резина та же самая, которая идет в том числе на производство данного.
0: А еще всевозможные смазки и прочие
1: резины. Конечно. И вот порядка 100 килограмм вы получаете в свое ведение углеродного следа. Для того, чтобы вообще в целом его снизить, вы должны активно пользоваться велосипедом. Как думаете, сколько километров вы должны проехать, чтобы вот углеродный след, например, на нем был приближен к нулю?
0: Вообще в целом или в день проезжать?
1: Вообще в целом. Ну, чтобы окупился велосипед.
0: Ну, может, километров 1000, что-то такое.
1: Слушайте, как вы правы, чуть меньше на самом деле. Порядка 700 километров вы должны проехать не менее для того, чтобы именно ваш углеродный след, вот это использование данного транспорта у вас обнулился.
0: О, так это вообще легко.
1: Кто пользуется, очень часто же бывает, когда тоже покупают велосипед, а он пылится в гараже, то есть взяли на выходные покататься, а регулярно там не применяют. Поэтому тут тоже вопрос именно такого подсчета и взгляда на то, чем мы обладаем.
0: Угу. Угу. Это супер важная история, супер важное обоснование, потому что дальше мы подходим к Алроса, собственно, промышленной площадке. Горнодобывающие компании. Вот там на промышленных площадках ездят огромные белазы, которые потребляют это топливо бочками. Вот в баке там заливают, и он, прожорливый такой товарищ, едет, добывая те самые алмазы и ввозя руду. И выбрасывает он углерод вполне себе через свои выхлопные трубы.
1: Посчитали 2 миллиона?
0: Да, 2 миллиона, мы это посчитали. И вот уже второй год подряд Алроса объявляет, что мы углеродно-нейтральны. Это как вообще?
1: У Алроса есть ряд преимуществ. Во-первых, как мы уже проговорили, это территориальное преимущество, потому что мы используем электроэнергию, гидроэнергетики, возобновляемые источники энергии, которые нам дают большой плюс. Плюс компания использует для получения тепла я даже не знаю, сколько, наверное, процентов, но большая часть мощностей уже переведена на газ. А все, что связано с газом, он, я не знаю, там десятки раз, наверное, оставляет меньше углеродный след, чем там то же самое дистопливо, либо, например, нефть и так далее. Плюс у компании достаточно высокий уровень внедрения энергоэффективных технологий. То есть компания все время мониторит, отслеживает и, как следствие, регулярно, то есть внедряет эти технологии. В свою очередь, это тоже дает нам достаточно такое серьезное преимущество. Ну и, безусловно, то открытие, которое там в прошлом году, мы в начале года уже так громко о нем говорили, это как раз вот поглощение кимберлитом углекислого газа из атмосферного воздуха. То есть наша руда, после того, как мы ее переработали, чтобы получить алмазы, она в определенных условиях становится таким огромным фильтром, который из атмосферного воздуха начинает этот углекислый газ в себя просто поглощать. В некотором смысле этот минерал просто перерождается в течение 5 лет. И вот именно этот эффект нам дает сейчас право говорить о том, что на самом деле компания «Алроса» является именно углерода нейтральной. И когда мы посчитали углеродный след именно продукции наших алмазов,

0: они все-таки у нас получились даже не нулевыми, а с отрицательным эффектом. То есть это тоже в том числе дает как бы такой бонус для гранщиков, когда начинают изготавливать уже изделия. То есть тогда вот то изделие ювелирное, которое потом реализуется уже через магазины, оно имеет значительно меньше углеродный след, чем там сравнивать с той же самой синтетикой и так далее других производителей. Поэтому у компании здесь огромное преимущество.
1: Здесь надо объяснить еще, наверное, для наших слушателей, которые не знают, как делаются синтетические алмазы, практически все технологии, которые используются для создания синтетического алмаза, они все супер-супер энергозатратные. То есть речь идет о концентрации огромного количества электроэнергии, и не только электроэнергии, которая позволяет этот синтезировать алмаз в тех условиях искусственных, которые есть на фабриках, занимающихся этим изготовлением. Соответственно, там тоже нельзя сказать то, что это просто-напросто включил там рубильник, и там как чайник потребления. Нет.
0: Нет, там значительные, да, то есть ресурсы уходят на то, чтобы создать, потому что сам по себе, наверное, алмаз, он же такой минерал, который создавался достаточно в сложных условиях, когда вот он воспроизводился природой. То есть, а это сейчас необходимо там воспроизвести именно в искусственных условиях в производстве. Ну и как следствие, конечно, там очень высокие температуры, все, что связано с вакуумом, с расходом энергии и так далее. Это, конечно, вот колоссальные просто расходы, которые потребляют. Среди синтетики тоже есть не нулевые, а среди синтетики есть, там, создаются, ну, мы их алмазами, наверное, скоро не будем совсем называть, потому что они все-таки переходят в другую категорию. Но, тем не менее, эти, там, ценные камни синтетические, они, в свою очередь, имеют низкий уровень именно вот этого углеродного следа. И это большей частью связано с тем, что для таких производств используются именно в качестве там, электроэнергии и так далее, необходимой энергии, именно от возобновляемых источников энергии, энергетика. Поэтому вот когда такие технологии есть, либо позволяют, где эти производства там реализуются, вот тогда он там, ну, его такой углеродный след значительно снижается. Но точно не нулевой.
1: И тем более не отрицательный.
0: И не отрицательный, и в свою очередь не все, это только какие-то конкретные ограниченные партии, то есть и так далее. То есть тут тоже есть такой элемент гринвошинга, когда мы начинаем вот сопоставлять эти вещи, ну, там разных производителей. Вот в Индии, например, воспроизвели тоже отрицательные вроде как там, как же, с отрицательным углеродным следом алмазы, но ну, там партия очень ограниченная. То есть производство само основное, то есть как бы идет вот полностью, то есть как бы на все, а из него взяли, выбрали какую-то часть, и вот на эту партию получили такой отрицательный углеродный след. А у Алроса полностью все алмазы имеют отрицательный углеродный след.
1: Ну, вкратце, сейчас поправьте меня, правильно ли я понял то, что происходит на хвостохранилищах Алроса, что позволяет вот получить этот эффект поглощения углерода. То есть обогащенный кимберлит, который прошел уже через все мельницы, обогатительные фабрики, через все стадии обогащения, все, там уже алмазов точно нет, он лежит в так называемых хвостах, хранится там. И дальше потихонечку, помаленечку превращается в что-то наподобие, ну, пускай будет щебень. И при этом карбонизируется, так сказать, такое слово здоровское я выучил. Карбонизируется, и отсюда, соответственно, поглощает тот самый углерод из воздуха, который окружает, скажем, этот кимберлит, уже отработанный, уже, соответственно, для производства ненужный.
0: Все правильно сказали. Уникальность данной технологии, она связана в том числе как бы особенностями вот той технологии добычи и обработки алмазов, которые существуют вообще в компании. Потому что нигде в мире не извлекаются все виды алмаза, включая даже мелкие. Вот Алроса как раз отличается тем, что вот это вот бережливое производство, в свою очередь, ресурсосбережение, которое компания реализует, это как раз и позволяет получать такой меньше, как сказать, более тонкий, более измельченный там, хвостовой продукт, который просто мелко, это даже не щебень, это песочек. И вот этот вот как раз песочек, он достаточно хорошо начинает работать там, с атмосферным воздухом при определенном увлажнении. Вот если он будет сухим, он, кстати, так работать не будет. А вот с учетом того, что наша там, технология обогащения, она именно с применением воды, то есть мокрое обогащение, это тоже в том числе нам дает это преимущество, потому что сухой холстовой продукт, который даже будет находиться именно в условиях там, Якутии, он не будет потреблять в себя и поглощать такой объем именно углекислого газа.
1: То есть такое уникальное стечение обстоятельств, технологий.
0: Во всех смыслах Алроса уникально.
1: Ну, и здесь возникает вопрос, вернее, вы практически на него уже ответили, единственное, что хочу уточнить. Мы знаем то, что все-таки добывают алмазы не только Алрос, но есть и другие товарищи, допустим, та же самая Рио Тинто или Де Бирс, или еще что-то. Вот вы сказали то, что у нас вот наши уникальные характеристики, но ближе всего все-таки, по-моему, по географии к нам это Рио Тинто с Канадой.
0: Ну, они извлекают все-таки более крупные ювелирные только алмазы, и вот на... Вот эти технические, у них технология не настроена. То есть они этим не занимаются. Они на самом деле тоже исследовали эти эффекты, и они у них получили значительно ниже.
1: Ага, то есть вот именно только в этом. Если... Хорошо, хорошо, мы этот момент уточнили, объяснили, и в дальнейшем в таком случае, если мы говорим о будущем добыче алмазов, здесь есть ли какие-то пути, может быть, сокращения углеродного следа в дальнейшем? Опять же таки, пересекающиеся, может быть, с рентабельностью или еще чем-то в этом духе. Может быть, те же самые ветряки, мы их упомянули еще несколько в самом нашем начале, вдруг под каким-то углом они тоже могут оказаться полезными и тоже сделать добычу алмазов такой же зеленой, как, может быть, я не знаю, как изготовление велосипедов.
0: Ну, мы же с вами проговорили про один велосипед, а если да-да-да. Посмотреть полностью все производство, я так понимаю, там не настолько оно зеленое. Поэтому тут всегда вопросы возникают. Алроса не останавливается, как говорится, на тех достижениях, которые у нас есть. Однозначно дальше будем рассматривать там любые технологические процессы, которые там вообще в целом есть, и смотреть с точки зрения их эффективности, энергоэффективности, вообще технологий, там и постоянное его совершенствование. Это точно будет происходить всегда. То есть это не жирная точка, то есть это только, наверное, там точка запятой для того, чтобы еще раз взглянуть на свое производство и поискать еще дополнительные ресурсы. Поэтому компания здесь на месте стоять не будет. Например, в этом году был реализован в том числе вот Накынский газовый поток, подведение как раз газа до Накынской площадки. То есть и большая часть энергетического комплекса уже переведена на газ. Поэтому это тоже вот еще один плюс. То есть эти эффекты мы далее будем уже формировать в преимущество компании и получение углеродных единиц, когда мы будем реализовывать климатические проекты. Ну, это какая-то новая тоже опять такая сфера, я думаю, которую сейчас там сильно затрагивать не буду. Ну, а на перспективу про это можно будет уже отдельно поговорить.
1: В начале нашей беседы я проговорил о том, а что значит вот эта история, я имею в виду углеродную нейтральность, что она значит для экологии Якутии, России и планеты. Вот так я начинал нашу беседу. В целом, на ваш взгляд, если не обращать внимания, если человечество вдруг внезапно, ну, вот попробуем теоретизировать, не будет обращать внимания на историю с глобальным потеплением, чем это грозит, вот, допустим, экологии и климату нашей республики, России, ну и, собственно говоря, планеты. Вот то самое глобальное потепление, насколько оно может серьезно нас затронуть, учитывая, что это лето у нас было совсем не теплым?
0: Я думаю, что каждый, наверное, житель этой планеты не понаслышке на себе уже ощутил те изменения, которые происходят с климатом. И просто оставаться равнодушным, мне кажется, это такая позиция человека, который... не знаю, залез под одеяло и, в свою очередь, говорит, я ничего не вижу, я ничего не слышу и ни на что обращать внимания не буду. Поэтому, мне кажется, это такой осознанный взгляд каждого человека, когда ты видишь, что вокруг происходит, и это твой выбор, твое право. Либо ты со своей стороны предпринимаешь действия для того, чтобы минимизировать это влияние и понимаешь, что конкретно тебе нужно предпринять для того, чтобы все-таки этот так называемый углеродный след был ниже, и ты, по крайней мере, сделаешь все для того, чтобы этот уровень воздействия, то есть как бы каким-то образом был минимизирован. Либо ты, в свою очередь, спокойно закрываешься, да, ты можешь спокойно жить под этим одеялом, но, в свою очередь, там жизнь проходит мимо тебя. Поэтому, мне кажется, это тоже такой вот взгляд и выбор каждого.
1: Анастасия, еще раз большое вам спасибо за эту беседу. Было очень интересно. Лично мне, надеюсь, и нашим слушателям будет также интересно. Говорили мы сегодня об углеродной нейтральности, о том, как Алросу удалось второй год подряд доказывать свой статус углеродно-нейтральный. И об этой теме сегодня нам рассказала наша гостья, директор экологического центра Алроса Анастасия Габрашитова.
2: Гости дневного эфира.
3: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. На месте будущего Ленского моста осушают место для установки еще одного пилона. Благоустройство двух дворов алмазной столицы завершено на 70%. В Мирном пройдет забег вокруг легендарного карьера. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Мирный.
6: Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11. 8-924-562-03-11. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7-914-25-45-115. Плюс 7-914-25-45-115. Спросите Ирину Николаевну. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Мирнинский отдел Неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Мирный, Ленинградский проспект, 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Алмазный край. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. На месте будущего Ленского моста осушают место для установки еще одного пилона. Благоустройство двух дворов алмазной столицы завершено на 70%. В Мирном пройдет забег вокруг легендарного карьера. И к первой теме. На месте будущего Ленского моста приступили к сборке третьего кофердама. Это стальная коробка, которую устанавливают в русле реки для создания сухой рабочей зоны. В ней строители возведут второй пилон для моста. Сейчас на площадке задействованы 350 человек и 100 единиц техники. Ход строительства проверили зампред правительства России Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев. Трутнев подчеркнул, мост через Лену – стратегический объект для всего Дальнего Востока, и он обеспечит транспортную связанность и создаст новые возможности для экономики. После ввода моста Якутия разделится на до и после. Сейчас из-за отсутствия перехода не состыкованы 3 федеральные и 5 региональных дорог. Их соединение даст рост валового регионального продукта на 2% и решит проблемы завоза грузов для нескольких районов республики. Проект реализуют при поддержке президента России. Протяженность моста с подходами больше 14 километров. Он станет первым круглогодичным переходом через Лену и свяжет Сибирь с Дальним Востоком. Продолжаем. Благоустройство двух дворов на улице Комсомольская в Мирном завершено на 70%. У второго и четвертого дома рабочие установили бордюры, залили цементное основание, обновили ограждения на палисадниках. Также здесь появились скамейки и урны. Парковку возле четвертого дома расширили почти вдвое. В ближайшее время подрядчик установит освещение и видеонаблюдение. Во дворе второго дома обустроят зону отдыха со скамейками и зелеными насаждениями. Оба проекта сделали по инициативе жителей. Они предложили идеи по изменению окружающего пространства и их поддержали на республиканском уровне. В 2025 году заявка от управляющей компании «Городской сервис» прошла отбор. Программа поддержки местных инициатив позволяет воплощать гражданские проекты за счет бюджетов республики и города. На начало года в Мирном реализовано 20 таких проектов. И еще одна новость. В Мирном пройдет необычный спортивный праздник – забег вокруг легендарного карьера «Мир». Участникам предстоит пробежать по улицам города, а затем по периметру алмазной трубки. Самая длинная дистанция – более 10 километров, однако маршрутов будет несколько, и каждый сможет выбрать забег по силам. Впервые алмазный кросс прошел в 2025 году и сразу собрал более 800 участников. В этот раз на мероприятие позвали бегунов из других районов Якутии и регионов страны. Заявки уже принимают. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню бега «Кросс наций». Организаторы – культурно-спортивный комплекс «Алроса», администрация Мирного, профсоюз «Профалмаз» и партия «Единая Россия». Это были все новости к этому часу. Хорошего вам дня!
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Ты научила громко молчать, читать твои мысли, словно их слышу, словно их слышу. Я не хочу

0: Алмазный край. Радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. На месте будущего Ленского моста осушают место для установки еще одного пилона. Благоустройство двух дворов алмазной столицы завершено на 70%. В Мирном пройдет забег вокруг легендарного карьера. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11. 8-924-562-03-11. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Мирный, Ленинградский проспект, 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 30 июля. В Ленске ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Вечером плюс 24. В Айхале солнечно, 24 градуса со знаком плюс. Вечером до 23 градусов. В Удачном сохранится ясная погода. Днем 26 градусов тепла. Вечером плюс 25. В Мирном без осадков. Днем 25 градусов выше нуля. Вечером 24 градуса со знаком плюс.
7: Вышел в свет новый вестник «Алроса» в специальном номере. Ответы на вопросы работников, поступившие в преддверии корпоративного форума «Хозактив-2026». Новый музей алмаза. Ключевые цифры 2025 года. Печатную версию скоро доставят на ваше предприятие.

А зима никак не отогреть. Ты пропустишь каждый мой звонок. Прости, что разбиваю сердце. И я бы поступил иначе, если мог. Вино всему неуемный характер. Легче выходить, чтобы искать вина. И мне, возможно, думать хватит.

побьем всю посуду. Я выражения стесняться не буду. Голос сорвешь себе словно в простуду. Но нам не сбежать отсюда. Снова притянет как магнит, и разговор снова позабыт. Буду опять я наслаждаться видом твоим. Говорили.

старой песни дип-диш. Мы ходили по краю так долго, каждый раз умирая с утра. Запах твой помнит моя футболка. Уже утро, нам пора.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

идет, ложится на дорогу и в белизне.

Когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси.

0: В Мирном 14 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. На месте будущего Ленского моста осушают место для установки еще одного пилона. Благоустройство двух дворов алмазной столицы завершено на 70%. В Мирном пройдет забег вокруг легендарного карьера. И к первой теме. На месте будущего Ленского моста приступили к сборке третьего кофердама. Это стальная коробка, которую устанавливают в русле реки для создания сухой рабочей зоны. В ней строители возведут второй пилон для моста. Сейчас на площадке задействованы 350 человек и 100 единиц техники. Ход строительства проверили зампред правительства России Юрий Трутнев и глава Якутии Айсен Николаев. Трутнев подчеркнул, мост через Лену – стратегический объект для всего Дальнего Востока, и он обеспечит транспортную связанность и создаст новые возможности для экономики. После ввода моста Якутия разделится на до и после. Сейчас из-за отсутствия перехода не состыкованы 3 федеральные и 5 региональных дорог. Их соединение даст рост валового регионального продукта на 2% и решит проблемы завоза грузов для нескольких районов республики. Проект реализуют при поддержке президента России. Протяженность моста с подходами больше 14 километров. Он станет первым круглогодичным переходом через Лену и свяжет Сибирь с Дальним Востоком. Продолжаем. Благоустройство двух дворов на улице Комсомольская в Мирном завершено на 70%. У второго и четвертого дома рабочие установили бордюры, залили цементное основание, обновили ограждения на палисадниках. Также здесь появились скамейки и урны. Парковку возле четвертого дома расширили почти вдвое. В ближайшее время подрядчик установит освещение и видеонаблюдение. Во дворе второго дома обустроят зону отдыха со скамейками и зелеными насаждениями. Оба проекта сделали по инициативе жителей. Они предложили идеи по изменению окружающего пространства и их поддержали на республиканском уровне. В 2025 году заявка от управляющей компании «Городской сервис» прошла отбор. Программа поддержки местных инициатив позволяет воплощать гражданские проекты за счет бюджетов республики и города. На начало года в Мирном реализовано 20 таких проектов. И еще одна новость. В Мирном пройдет необычный спортивный праздник – забег вокруг легендарного карьера «Мир». Участникам предстоит пробежать по улицам города, а затем по периметру алмазной трубки. Самая длинная дистанция – более 10 километров, однако маршрутов будет несколько, и каждый сможет выбрать забег по силам. Впервые алмазный кросс прошел в 2025 году и сразу собрал более 800 участников. В этот раз на мероприятие позвали бегунов из других районов Якутии и регионов страны. Заявки уже принимают. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню бега «Кросс наций». Организаторы – культурно-спортивный комплекс «Алроса», администрация Мирного, профсоюз «Профалмаз» и партия «Единая Россия». Это были все новости к этому часу. Хорошего вам дня!
3: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 30 июля. В Ленске ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Вечером плюс 24. В Айхале солнечно, 24 градуса со знаком «плюс». Вечером до 23 градусов. В Удачном сохранится ясная погода. Днем 26 градусов тепла. Вечером плюс 25. В Мирном без осадков. Днем 25 градусов выше нуля, вечером 24 градуса со знаком «плюс».

уходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно, так странно.

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке твоя.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11. 8-924-562-03-11. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Мирный, Ленинградский проспект, 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Вышел в свет новый вестник «Алроса» в специальном номере. Ответы на вопросы работников, поступившие в преддверии корпоративного форума «Хозактив-2026». Новый музей «Алмаза». Ключевые цифры 2025 года. Печатную версию скоро доставят на ваше предприятие.

0: в Мирном.
1: 15 часов.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».
3: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8 996 317 0747. 8 996 317 0747. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Вышел в свет новый «Вестник Алроса» в специальном номере. Ответы на вопросы работников, поступившие в преддверии корпоративного форума «Хозактив-2026». Новый музей «Алмаза». Ключевые цифры 2025 года. Печатную версию скоро доставят на ваше предприятие.
5: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
6: Яндекс, ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
7: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть тебе позиция,

0: в Мирном.
1: 16 часов.
2: Алмазный край.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Алроса модернизирует горные работы с помощью единого центра диспетчеризации и новой техники. Мирнинские добровольцы сдали 8 литров донорской крови. В Мирном удачном Айхале-Иленске пройдет 5-й веломарафон от профсоюза «Профалмаз». Подробнее об этом в новостном выпуске через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11. 8-924-562-03-11. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. «Алроса» модернизирует горные работы с помощью единого центра диспетчеризации и новой техники. Мирнинские добровольцы сдали 8 литров донорской крови. В Мирном удачном Айхале Иленске пройдет 5-й веломарафон от профсоюза «Профалмаз». А теперь подробно. На горных переделах «Алроса» внедрили централизованную диспетчерскую службу. Теперь все данные по открытым работам Айхала, удачного и Мирного, движение техники, маршруты и другие показатели видны на одном экране. Это позволяет быстрее замечать отклонения и координировать действия. Также в Мирном впервые начали работать многотонные автопоезда «Тонары». За 3 рейса одна такая машина перевозит 270 тонн руды, в 2 раза больше, чем обычный БелАЗ. За руль поставили лучших водителей компании. Следующий этап – диспетчеризация подземных горных работ. Переход на удаленное управление рудниками планируют на начало 2027 года. Далее. 8 литров донорской крови собрали за день в Мирнинском отделении переливания. Инициативу поддержали сотрудники «Алроса», волонтеры-медики и неравнодушные жители города. Кровь нельзя синтезировать. Единственный ее источник – люди. Одна донация может спасти до 3 жизней. Стать донором может любой человек старше 18 лет без серьезных хронических заболеваний и противопоказаний. О важности этой процедуры рассказала координатор Мирнинского отделения волонтеры-медики Валерия Бобровская.
4: Ошибочно люди иногда полагают, что у меня очень распространенная группа крови, значит, такой же много, такая не нужна. Но на самом деле, как раз-таки наоборот, чем распространеннее группа крови, тем чаще она может потребоваться. Поэтому кровь нужно сдавать всем, даже если у вас редкая группа крови, если у вас частая группа крови, любая кровь ценна и важна.
3: Организаторами акции «Лето донора» выступили волонтеры-медики Мирного, Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России, Миринская центральная районная больница и медцентр «Алроса». И еще одна новость. Проехать по знаковым местам Мирнинского района Иленска и получить приз предлагают участникам веломарафона «Профалмаз». 5-й веломарафон пройдет в Мирном, удачном Айхале Иленске с 1 по 9 августа. За это время надо проехать по 8 локациям. Самую отдаленную в Мирном обновили. Ей станет новый аэропорт. Как пояснили в «Профалмазе», в каждой фототочке необходимо сделать селфи или же попросить напарника вас сфотографировать. Велосипед и достопримечательность должны быть видны на снимке. Фотографии нужно выложить во ВКонтакте с хэштегом «Профалмаз на великах 2026». Чтобы участвовать в веломарафоне, нужно обратиться к председателю профсоюза своей организации до 7 августа. Участники, прошедшие полный маршрут, получат единые подарочные карты от «Профалмаза». У меня на этом все. Хорошего вам вечера.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: крышу на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни поднять.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Алроса модернизирует горные работы с помощью единого центра диспетчеризации и новой техники. Мирнинские добровольцы сдали 8 литров донорской крови. В Мирном удачном Айхале-Иленске пройдет 5-й веломарафон от профсоюза «Профалмаз». Подробнее об этом в новостном выпуске через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11. 8-924-562-03-11. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Мирный, Ленинградский проспект, 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Вышел в свет новый «Вестник Алроса» в специальном номере. Ответы на вопросы работников, поступившие в преддверии корпоративного форума «Хозактив-2026». Новый музей алмаза. Ключевые цифры 2025 года. Печатную версию скоро доставят на ваше предприятие.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И КЮСЕ ТОН БИРНИМЕ ДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН. СИБЕС информационных технологий. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И КЮСЕ ТОН БИРНИМЕ ДАХ СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире «Сводка промышленной безопасности». На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МОАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МОАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
0: Сводка промбеза.

0: Мирном 18 часов.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. «Алроса» модернизирует горные работы с помощью единого центра диспетчеризации и новой техники. Мирнинские добровольцы сдали 8 литров донорской крови. В Мирном удачном Айхале-Иленске пройдет 5-й веломарафон от профсоюза «Профалмаз». А теперь подробно. На горных переделах «Алроса» внедрили централизованную диспетчерскую службу. Теперь все данные по открытым работам Айхала, Удачного и Мирного, движение техники, маршруты и другие показатели видны на одном экране. Это позволяет быстрее замечать отклонения и координировать действия. Также в Мирном впервые начали работать многотонные автопоезда «Тонары». За 3 рейса одна такая машина перевозит 270 тонн руды, в 2 раза больше, чем обычный «БелАЗ». За руль поставили лучших водителей компании. Следующий этап – диспетчеризация подземных горных работ. Переход на удаленное управление рудниками планируют на начало 2027 года. Далее. 8 литров донорской крови собрали за день в Мирнинском отделении переливания. Инициативу поддержали сотрудники «Алроса», волонтеры-медики и неравнодушные жители города. Кровь нельзя синтезировать. Единственный ее источник – люди. Одна донация может спасти до 3 жизней. Стать донором может любой человек старше 18 лет без серьезных хронических заболеваний и противопоказаний. О важности этой процедуры рассказала координатор Мирнинского отделения волонтеры-медики Валерия Бобровская.
3: Ошибочно люди иногда полагают, что у меня очень распространенная группа крови, значит, такой уже много, такая не нужна. Но на самом деле, как раз-таки наоборот, чем распространеннее группа крови, тем чаще она может потребоваться. Поэтому кровь нужно сдавать всем, даже если у вас редкая группа крови, если у вас частая группа крови, любая кровь ценна и важна.
2: Организаторами акции «Лето донора» выступили волонтеры-медики Мирного, Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России, Миринская центральная районная больница и медцентр «Алроса». И еще одна новость. Проехать по знаковым местам Мирнинского района Иленска и получить приз предлагают участникам веломарафона «Профалмаз». 5-й веломарафон пройдет в Мирном, Удачном, Айхале, Иленске с 1 по 9 августа. За это время надо проехать по 8 локациям. Самую отдаленную в Мирном обновили. Ей станет новый аэропорт. Как пояснили в «Профалмазе», в каждой фототочке необходимо сделать селфи или же попросить напарника вас сфотографировать. Велосипед и достопримечательность должны быть видны на снимке. Фотографии нужно выложить во ВКонтакте с хэштегом «Профалмаз на великах 2026». Чтобы участвовать в веломарафоне, нужно обратиться к председателю профсоюза своей организации до 7 августа. Участники, прошедшие полный маршрут, получат единые подарочные карты от «Профалмаза». У меня на этом все. Хорошего вам вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Гости дневного эфира.
8: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. Этим летом «Алроса» подтвердила свой статус углеродно-нейтральный. Что это значит для экологии? Я говорю и об экологии Якутии, и об России в целом, ну и, конечно же, о планете. Об этом сегодня мы поговорим с нашей гостью, директором экологического центра «Алроса» Анастасией Габрашитовой. Анастасия, рад видеть вас в нашей студии. Добрый день.
9: Взаимно. Тоже рада. Здравствуйте.
8: Так, мы очень часто говорим об углеродной нейтральности, вернее, слышим об этом в мировой повестке, даже фильмы об этом снимаются, вот с Ди Каприо «Не смотрите вверх», по сути дела, как будто бы про астероид, а с другой стороны про ту самую и эффект глобального потепления, и углеродную нейтральность. Так все же, хотелось бы узнать в самом начале нашей беседы, почему сейчас столько внимания мировых СМИ и активистов привлекает именно эта тематика?
9: Хороший глубокий вопрос, и хороший не с точки зрения сложности, а, наверное, с точки зрения глубины и вообще понимания всего этого процесса, потому что все, что связано с возможным влиянием человека на изменение климата, то есть там есть как реальная теория, так и есть некие такие мифы, которыми за все время, наверное, существования вообще этой теории, там вот эта теория как раз и обросла. Но для того, чтобы вообще в целом говорить, почему именно сейчас, то есть, ну, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что сама эта теория возникла в 90-х годах прошлого теперь уже века.
8: Ну да.
9: Вот, поэтому она возникла в прошлом веке, но почему сейчас? Потому что, мне кажется, это такая тоже уровень понимания человечества, а мы реально влияем на климат. И те аномалии, которые сейчас происходят вокруг нас, температурные, все, что связано с интенсивностью атмосферных осадков, о том, как меняются массы и как меняется вообще в целом погода, что может быть несколько сезонов весны, лета и так далее в течение года, оказывается. И тогда эти вопросы для людей становятся более актуальными. То есть, мне кажется, люди просто стали понимать, что на планете происходят реальные изменения, и поэтому вопросы вот этого возможного влияния на климат как раз и стали более актуальны. Поэтому вопросы вот этой углеродной нейтральности и так далее, они на самом деле вот в 20-х годах уже нашего века, то есть они сейчас и стали подниматься, то есть и актуально просто культивироваться и там повсеместно уже просто насаждаться.
8: Ну, вопрос, наверное, о определенности, с которой мы можем говорить о влиянии человека сейчас на окружающую среду, потому что, как вы сказали вначале, то, что были споры об этом, они и сейчас идут. Не скрою, я со своим товарищем как-то общался по этому вопросу, и он: да это все ерунда, заявил мне напрямую, это все ерунда, ничего, человек не влияет ни на какую природу, зачем вы мне об этом говорите. И сколько бы я ни спорил с ним, сколько бы я его ни убеждал, не получилось у меня, в общем, его переубедить, к сожалению. А фактически сейчас у ученых по этому поводу существует ли консенсус, все согласны с этим, то, что действительно есть это влияние антропогенное, человек влияет на изменение климата, или здесь по-прежнему остается маневр для спора и для несогласных?
9: Маневр для спора есть всегда. Несогласные будут всегда. Но
8: это хорошо.
9: Например, с точки зрения своего понимания, я же человек тоже такой, я инженер по своему образованию, я по большому счету всегда опираюсь на какие-то конкретные цифры. Вот для меня там было важно вообще понять, а реально-то, в свою очередь, там кто-то говорит о том, что вулканы влияют больше на климат, чем, например, человечество. Я села и проанализировала вообще в целом, какой же объем вообще выбросов. Ну вот мы когда говорим про влияние на климат, мы говорим о том, что в зависимости от того объема потребляемого топлива, которое нужно человечеству, чтобы получить тепло в жилищах, вообще в целом для того, чтобы приготовить пищу, для того, чтобы эту пищу вырастить и так далее. Это же тоже все ресурсы, потому что то, на чем мы ездим, перемещаемся и так далее, это тоже все ресурсы. Это топливные ресурсы, которые за собой как раз оставляют вот этот так называемый углеродный след, объем выбросов парниковых газов. Большей частью там, конечно, выбросы все-таки идут углекислого газа, но там и также есть там метан и так далее, водный пар к ним относится. Но дело не в этом. И для того, чтобы вообще в целом понять, какой же объем выбросов, например, сопоставимо от вулканов, либо от там, человечества, ну, на цифрах все достаточно понятно. Вообще в целом те посчитанные объемы антропогенного воздействия по объему выбросов парниковых газов по всей планете составляют порядка 23 миллиардов тонн СО2 эквивалента. Это есть такое просто значение, то есть которое, ну, я предлагаю там его нивелировать, чуть упростить и где-то, наверное, просто разговаривать про цифры. От вулканов мы выбрасываем 0,4 миллиарда по всей планете. Ну, 400 миллионов, то есть в целом. Например, сколько же выбрасывает вообще Российская Федерация и как она влияет на планету? Вот от общего объема выбросов мы выбрасываем, ну, там, 10%, там, 2 миллиарда вообще выбросов, которые вот антропогенного воздействия, ну, влияет Российская Федерация. 2 миллиарда. Компания «Алроса» влияет 2 миллиона, если считать все выбросы, то есть там весь периметр, включая даже логистику, то есть доставку, транспортировку и так далее. Вот объем выбросов и здесь у нас посчитан. Поэтому если сопоставлять, то человечество точно оказывает воздействие на планету за счет тех как раз ресурсов энергетических, именно я имею в виду здесь топливные такие энергетические ресурсы, которые мы на самом деле добываем из недр, и их, в свою очередь, как раз перерабатываем для получения тепла, электроэнергии, там, других каких-то задач и так далее. Это просто человечество поставило себе на поток для того, чтобы себя обеспечить.
8: Извините, я правильно слышал? 2 миллиарда Алроса выбрасывает?
9: Да.
8: 2 миллиарда.
9: Нет, миллиона.
8: 2 миллиона,
9: да.
8: Да, потому что это
9: оговорилась
8: совсем...
9: по прейду. 2 миллиона, да.
8: Да, для планетарного масштаба было бы много. Хорошо. Окей, 2 миллиона, получается...
9: 2 миллиарда от Российской Федерации. 2 миллиона от Алроса.
8: Хорошо, это важная оговорка, потому что к ней мы вернемся. И, окей, с инженерной точки зрения мы вот сейчас закрыли этот вопрос, объяснили, что да как. Мы посчитали в цифрах, соответственно, вот сейчас вы назвали их. И, с другой стороны, мы знаем, что вот по поводу этой углеродной нейтральности постоянно кто-то что-то придумывает. Иногда это бывают спорные инициативы. Допустим, как Apple перестает класть зарядки в коробку со своими телефонами или еще что-то в этом духе, якобы снижая углеродный след. Кто-то еще что-то использует. Но вот основные все-таки методики, которые позволяют сейчас технологическим компаниям или горным компаниям снизить эти выбросы в атмосферу.
9: Что вообще в целом делают компании? Здесь, ввиду того, что это все-таки некая теория и правила, наверное, игры, о которых еще вообще в целом страны во всем мире только пока договариваются, потому что есть какое-то четкое понимание. Ну, например, то есть правила по снижению объемов выбросов через такое жесткое регулирование, квотирование. Ну, наверное, слышали тоже такое. Есть международные практики, когда там определяют квоты. Это сейчас реализовано в Европе, и в свою очередь у них жесткое квотирование именно в части объемов выбросов парниковых газов. И такое квотирование определяется для стран, для разных производств, то есть определено, сколько, какой объем выбросов должны сократить, например, за год, ну, через внедрение каких-то там технологий. Есть там другая практика, когда есть такое сообщество международных авиаторов, которые ИКАО, которые, например, для себя выбрали как бы такие правила по снижению объемов выбросов. Вот они сказали, что объем выбросов парниковых газов должен снизиться там, на 15%, ну, в каком-то периоде, например, там, в краткосрочном периоде. То, как следствие, то есть как бы это вот тоже механизмы регулирования. О том, каким образом вообще компаниям первоначально вообще подходить к этому вопросу, ну, здесь вопрос всегда возникает. Сначала нужно посчитать, а сколько мы выбрасываем, и как мы на самом деле реально и на что влияем. И тогда уже исходя из этого, то есть какими технологиями обладаем, какие есть преимущества, а в свою очередь этот там углеродный след, либо что-то еще, каким образом он там ну, воздействует, либо как можно с ним работать. И здесь возникают тогда уже вопросы реальных мероприятий, которые можно реализовать, либо нет, потому что цена и необходимость реализации, там, вот, если посмотреть на Мирнинский район, насколько нам нужны ветряки? Вопрос. Это же возобновляемый источник энергии, а так ли это нам надо? Ведь у нас же здесь есть самая ближайшая там, гидроэнергетика, пожалуйста.
8: Каскад в Люльских ГЭС, в общем-то, да.
9: Пожалуйста, пользуйтесь. Но, в свою очередь, с точки зрения экономики, когда ты начинаешь уже считать именно через использование этого ресурса там, по максимуму, и, например, это сравнить там, с газовым, газом, который ты будешь потреблять, то, как следствие, тут тоже уже там, вступает в силу уже законы экономики, потому что ты должен в любом случае выжить, и твое предприятие, ну, либо какая-то компания, ты должна, то есть, все-таки на рынке быть и пользоваться спросом, и плюс твоя цена должна быть там, доступна и так далее. Поэтому там возникают другие вопросы. Как следствие, это все вот инженерия, считаем. Проводим инвентаризацию, считаем, определяем, то есть проводим некий такой внутренний аудит, и исходя из этого, там уже дальше принимаем какие-то решения.
8: ГЭС достаточно все-таки старая технология. В принципе, сколько человечества уже строит ГЭС? Чуть ли не с конца 19 века, по-моему, первую на водопаде где-то построили. Что-то такое вот. С другой стороны, ее мы можем в полной мере оценивать как зеленую технологию, если так вот посмотреть? Ведь, по сути, мы здесь не имеем дела уже с полезными ископаемыми, и все, что здесь используется эта энергия воды?
9: Григорий, тут есть тоже такой нюанс. Мне кажется, мы вот, насколько это интересно там слушателям, потому что мы с вами зашли такую территорию все-таки международного регулирования. А здесь давайте я, наверное, так отвечу. Дело в том, что гидроэнергетика, как и, кстати, атомная энергетика, со стороны той же самой Европы считалась как не совсем зеленая. И вопрос именно вот этой вот зелености придания, это в некотором смысле был механизм такого жесткого давления на Российскую Федерацию, потому что все четко понимали, если Российская Федерация посчитает по себе объемы выбросов, плюс посчитает объемы поглощений, которые обеспечивают наши леса, ну, территории огромные же вообще на самом деле. Если мы посчитаем гидроэнергетику, которая вообще в целом позволяет нам развивать именно нашу промышленность, если мы посчитаем здесь атомную энергетику, которая у нас была реализована, и мы в свою очередь ее развиваем, и там появились технологии замкнутого цикла, это же безумно круто с точки зрения того, что все считают ее опасным, то есть, а мы умеем этим управлять. И когда вопросы именно этого жесткого регулирования там, на международной повестке встали, Европа просто приняла такое решение, что взяла и выкинула атомную энергетику и гидроэнергетику для того, чтобы у России было меньше плюшек, бонусов. Mm-hmm. Поэтому в этом отношении это такая, это просто определенный взгляд тех людей, которые в свою очередь на это смотрят. Сейчас спокойно в Европе все, что связано с гидроэнергетикой и атомной энергетикой, принимается как зеленая. Но когда это вообще в целом теория формировалась, она формировалась именно в такой повестке. Так что там очень такой кривой подход в части зелености. Так что лучше сюда посмотреть именно исходя из реальности о том, что да, это возобновляемый ресурс, вода, которая течет и не заканчивается.
8: Да, это вопрос просто важный для того, чтобы объяснить следующую тему. Ведь если мы будем учитывать, что ГЭС действительно в таком случае не выбрасывает... Я, по крайней мере, не могу себе представить, как ГЭС может выбрасывать углерод в атмосферу. Ну, может быть, там какое-то там, я не знаю, технический...
9: У меня к вам здесь есть вопрос исследования. Вот я готовилась, когда я поняла, что вам он точно будет близок. У меня к вам вопрос. Как вы думаете, вот самый зеленый вид транспорта, ну, как вы считаете, какой?
8: Велосипед.
9: Ну, по-любому вы должны были на него ответить именно так. Хорошо. А есть ли у велосипеда углеродный след?
8: Да.
9: А какой он? Ну, вот как вы думаете, как вы должны эксплуатировать этот велосипед для того, чтобы, например, вот этот углеродный след от его производства, он, в свою очередь, ну, был нулевым?
8: Ну, наверное, не использовать его и не эксплуатировать.
9: Нет, неправда. Любой вообще продукт, вообще в целом, как бы такое определение экологического следа, как вот углеродного следа, это же некий такой подсчитанный эффект возможного влияния в результате того, что этот продукт был создан. Вот если у велосипеда есть углеродный след, а он у него есть, это 100 килограмм порядка, ну, в зависимости от разных производителей материалов.
8: Мы говорим производство, там, та же самая резина, сталь,
9: да,
8: алюминий, карбон.
9: Чтобы вообще в целом произвести ту же самую сталь, чтобы ее выплавить вообще, создать именно конкретную раму, там, сделать эти колеса собрать, которые из разных тоже металлов изготавливаются. Резина та же самая, которая идет в том числе на производство данного.
8: А еще всевозможные смазки и прочие резины.
9: Конечно. И вот порядка 100 килограмм вы получаете в свое ведение углеродного следа. А для того, чтобы вообще в целом его снизить, вы должны активно пользоваться велосипедом. Как думаете, сколько километров вы должны проехать, чтобы вот углеродный след, например, на нем был приближен к нулю?
8: Вообще в целом или в день проезжать?
9: Вообще в целом. Ну, чтобы купился велосипед.
8: Ну, может, километров 1000, что-то такое.
9: Слушайте, как вы правы, чуть меньше на самом деле. Порядка 700 километров вы должны проехать не менее для того, чтобы именно ваш углеродный след, вот это использование данного транспорта у вас обнулился.
8: О, так это вообще легко.
9: Кто пользуется, а очень часто же бывает, когда тоже покупают велосипед, а он пылится в гараже. То есть взяли на выходные покататься, а регулярно там не применяют. Поэтому тут тоже вопрос именно такого подсчета и взгляда на то, чем мы обладаем.
8: Угу. Угу. Это супер важная история, супер важное обоснование. Потому что дальше мы подходим к Алроса, собственно, промышленной площадке. горнодобывающей компании. Вот там на промышленных площадках ездят огромные белазы, которые потребляют это топливо бочками, вот в баке там заливают, и он, прожорливый такой товарищ, едет, добывая те самые алмазы и ввозя руду. И выбрасывает он углерод вполне себе через свои выхлопные трубы.
9: Посчитали 2 миллиона?
8: Да, 2 миллиона, мы это посчитали. И вот уже второй год подряд Алрос объявляет, что мы углеродно-нейтральны. Это как вообще?
9: У Алроса есть ряд преимуществ. Во-первых, как мы уже проговорили, это территориальное преимущество, потому что мы используем электроэнергию,

0: достаточно такое серьезное преимущество. Ну и, безусловно, то открытие, которое там в прошлом году, мы в начале года уже так громко о нем говорили, это как раз вот поглощение кимберлитом углекислого газа из атмосферного воздуха. То есть наша руда, после того, как мы ее переработали, чтобы получить алмазы, она в определенных условиях становится таким огромным фильтром, который из атмосферного воздуха начинает этот углекислый газ в себя просто поглощать. В некотором смысле этот минерал просто перерождается в течение 5 лет. И вот именно этот эффект нам дает сейчас право говорить о том, что на самом деле компания «Алроса» является именно углеродонейтральной. И когда мы посчитали углеродный след именно продукции наших алмазов, они все-таки у нас получились даже не нулевыми, а с отрицательным эффектом. То есть это тоже в том числе дает как бы такой бонус для гранщиков, когда начинают изготавливать уже изделия. То есть тогда вот то изделие ювелирное, которое потом реализуется уже через магазины, оно имеет значительно меньше углеродный след, чем там сравнивать с той же самой синтетикой и так далее других производителей. Поэтому у компании здесь огромное преимущество.
1: Здесь надо объяснить еще, наверное, для наших слушателей, которые не знают, как делаются синтетические алмазы, практически все технологии, которые используются для создания синтетического алмаза, они все супер-супер энергозатратные. То есть речь идет о концентрации огромного количества электроэнергии, и не только электроэнергии, которая позволяет этот синтезировать алмаз в тех условиях искусственных, которые есть на фабриках, занимающихся этим изготовлением. Соответственно, там тоже нельзя сказать, что это просто-напросто включил там рубильник, и там как чайник потребления. Нет.
0: Нет, там значительные, да, то есть ресурсы уходят на то, чтобы создать, потому что сам по себе, наверное, алмаз, он же такой минерал, который создавался достаточно в сложных условиях, когда вот он воспроизводился природой. То есть, а это сейчас необходимо там воспроизвести именно в искусственных условиях в производстве. Ну и как следствие, конечно, там очень высокие температуры, все, что связано с, да, с вакуумом, с расходом энергии и так далее. Это, конечно, вот колоссальные просто расходы, которые потребляют. Среди синтетики тоже есть не нулевые, а среди синтетики есть, там создаются, ну, мы их алмазами, наверное, скоро не будем совсем называть, потому что они все-таки переходят в другую категорию. Но, тем не менее, эти там ценные камни синтетические, они, в свою очередь, имеют низкий уровень именно вот этого углеродного следа. И это большей частью связано с тем, что для таких производств используются именно в качестве там электроэнергии и так далее, необходимой энергии именно от возобновляемых источников энергии, энергетика. Поэтому вот когда такие технологии есть, либо позволяют, где эти производства там реализуются, вот тогда он там, ну, его такой углеродный след значительно снижается. Но точно не нулевой.
1: И тем более не отрицательный.
0: И не отрицательный, и в свою очередь не все, это только какие-то конкретные ограниченные партии, то есть и так далее. То есть тут тоже есть такой элемент гринвошинга, когда мы начинаем вот сопоставлять эти вещи, ну, там разных производителей. Вот в Индии, например, воспроизвели тоже отрицательные вроде как там, как же, с отрицательным углеродным следом алмазы, но, ну, там партия очень ограниченная. То есть производство само основное, то есть как бы идет вот полностью, то есть как бы на все, а из него взяли, выбрали какую-то часть, и вот на эту партию получили такой отрицательный углеродный след. А у «Алроса» полностью все алмазы имеют отрицательный углеродный след.
1: Ну, вкратце, сейчас поправьте меня, правильно ли я понял то, что происходит на хвостохранилищах «Алроса», что позволяет вот получить этот эффект поглощения углерода. То есть обогащенный кимберлит, который прошел уже через все мельницы, обогатительные фабрики, через все стадии обогащения, все, там уже алмазов точно нет, он лежит в так называемых хвостах, хранится там. И дальше потихонечку, помаленечку превращается в что-то наподобие, ну, пускай будет щебень. И при этом карбонизируется, так сказать. Такое слово здоровское я выучил. Карбонизируется, и отсюда, соответственно, поглощает тот самый углерод из воздуха, который окружает, скажем, этот кимберлит, уже отработанный, уже, соответственно, для производства ненужный.
0: Все правильно сказали. Уникальность данной технологии, она связана в том числе как бы особенностями вот той технологии добычи и обработки алмазов, которые существуют вообще в компании. Потому что нигде в мире не извлекаются все виды алмаза, включая даже мелкие. Вот Алроса как раз отличается тем, что вот эта вот

0: бережливое производство, в свою очередь, ресурсосбережение, которое компания реализует, это как раз и позволяет получать такой меньше, как сказать, более тонкий, более измельченный там, хвостовой продукт, который просто мелко, это даже не щебень, это песочек. И вот этот вот как раз песочек, он достаточно хорошо начинает работать там, с атмосферным воздухом при определенном увлажнении. Вот если он будет сухим, он, кстати, так работать не будет. А вот с учетом того, что наша там, технология обогащения, она именно с применением воды, то есть мокрое обогащение, это тоже в том числе нам дает это преимущество, потому что сухой хвостовой продукт, который даже будет находиться именно в условиях там, Якутии, он не будет потреблять в себя и поглощать такой объем именно углекислого газа.
1: То есть такое уникальное стечение обстоятельств, технологий.
0: Во всех смыслах Алроса уникально.
1: Ну, и здесь возникает вопрос, вернее, вы практически на него уже ответили, единственное, что хочу уточнить. Мы знаем то, что все-таки добывают алмазы не только Алрос, но есть и другие товарищи, допустим, та же самая Рио Тинто или Де Бирс или еще что-то. Вот вы сказали то, что у нас вот наши уникальные характеристики, но ближе всего все-таки, по-моему, по географии к нам это Рио Тинто с Канадой.
0: Ну, они извлекают все-таки более крупные ювелирные только алмазы, и вот на... Вот эти технические, у них технология не настроена. То есть они этим не занимаются. Они на самом деле тоже исследовали эти эффекты, и они у них получили значительно ниже.
1: Ага, то есть вот именно только в этом. Если... Хорошо, хорошо, мы этот момент уточнили, объяснили, и в дальнейшем в таком случае, если мы говорим о будущем добыче алмазов, здесь есть ли какие-то пути, может быть, сокращение углеродного следа в дальнейшем? Опять же таки, пересекающиеся, может быть, с рентабельностью или еще чем-то в этом духе. Может быть, те же самые ветряки, мы их упомянули еще несколько в самом нашем начале, вдруг под каким-то углом они тоже могут оказаться полезными и тоже сделать добычу алмазов такой же зеленой, как, может быть, я не знаю, как изготовление велосипедов.
0: Ну, мы же с вами проговорили про один велосипед, а если посмотреть полностью все производство, я так понимаю, там не настолько оно зеленое. Поэтому тут всегда вопросы возникают. Алроса не останавливается, как говорится, на тех достижениях, которые у нас есть. Однозначно дальше будем рассматривать там любые технологические процессы, которые там вообще в целом есть, и смотреть с точки зрения их эффективности, энергоэффективности, вообще технологий, там и постоянное его совершенствование. Это точно будет происходить всегда. То есть это не жирная точка, то есть это только, наверное, там точка запятой для того, чтобы еще раз взглянуть на свое производство и поискать еще дополнительные ресурсы. Поэтому компания здесь на месте стоять не будет. Например, в этом году был реализован, в том числе, вот Нокинский газовый поток, подведение как раз газа до Нокинской площадки. То есть и большая часть энергетического комплекса уже переведена на газ. Поэтому это тоже вот еще один плюс. То есть эти эффекты мы далее будем уже формировать в преимущество компании и получение углеродных единиц, когда мы будем реализовывать климатические проекты. Ну, это какая-то новая тоже опять такая сфера, я думаю, которую сейчас там сильно затрагивать не буду. Ну, а на перспективу про это можно будет уже отдельно поговорить.
1: В начале нашей беседы я проговорил о том, а что значит вот эта история, я имею в виду углеродную нейтральность, что она значит для экологии Якутии, России и планеты. Вот так я начинал нашу беседу. В целом, на ваш взгляд, если не обращать внимания, если человечество вдруг внезапно, ну, вот попробуем теоретизировать, не будет обращать внимания на историю с глобальным потеплением, чем это грозит, вот, допустим, экологии и климату нашей республики, России, ну и, собственно говоря, планеты. Вот то самое глобальное потепление, насколько оно может серьезно нас затронуть, учитывая, что это лето у нас было совсем не теплым?
0: Я думаю, что каждый, наверное, житель этой планеты не понаслышке на себе уже ощутил те изменения, которые происходят с климатом. И просто оставаться равнодушным, мне кажется, это такая позиция человека, который, не знаю, залез под одеяло и, в свою очередь, говорит, я ничего не вижу, я ничего не слышу и ни на что обращать внимания не буду. Поэтому, мне кажется, это такой осознанный взгляд каждого человека, когда ты видишь, что вокруг происходит, и это твой выбор, твое право. Либо ты со своей стороны предпринимаешь действия для того, чтобы минимизировать это влияние, и понимаешь, что конкретно тебе нужно предпринять для того, чтобы все-таки этот так называемый углеродный след был ниже, и ты, по крайней мере, сделаешь все для того, чтобы этот уровень воздействия, то есть как бы каким-то образом был минимизирован. Либо ты, в свою очередь, спокойно закрываешься, да, ты можешь спокойно жить под этим одеялом, но, в свою очередь, там жизнь проходит мимо тебя. Поэтому, мне кажется, это тоже такой вот взгляд и выбор каждого.
1: Анастасия, еще раз большое вам спасибо за эту беседу. Было очень интересно. Лично мне, надеюсь, и нашим слушателям будет также интересно. Говорили мы сегодня об углеродной нейтральности, о том, как Алросу удалось второй год подряд доказывать свой статус углеродно-нейтральный. И об этой теме сегодня нам рассказала наша гостья, директор экологического центра Алроса Анастасия Габрашитова.
2: Гости дневного эфира.
3: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Алроса модернизирует горные работы с помощью единого центра диспетчеризации и новой техники. Мирнинские добровольцы сдали 8 литров донорской крови. В Мирном удачном Айхале-Иленске пройдет 5-й веломарафон от профсоюза «Профалмаз». Подробнее об этом в новостном выпуске через 30 минут.
4: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
5: Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8-924-562-03-11. 8-924-562-03-11. Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Если у вас нет мамы из Японии, приходите в «Япона-мама». Суши, роллы, вкусная пицца и шаурма в кляре. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21. Работает доставка. Телефон 8-996-317-07-47. 8-996-317-07-47. Мирнинский отдел Неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Вышел в свет новый «Вестник Алроса» в специальном номере. Ответы на вопросы работников, поступившие в преддверии корпоративного форума «Хозактив-2026». Новый музей алмаза. Ключевые цифры 2025 года. Печатную версию скоро доставят на ваше предприятие.
7: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
8: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 19 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Кристина Каширина в этом выпуске. «Алроса» модернизирует горные работы с помощью единого центра диспетчеризации и новой техники. Мирнинские добровольцы сдали 8 литров донорской крови. В Мирном удачном Айхале Иленске пройдет 5-й веломарафон от профсоюза «Профалмаз». А теперь подробно. На горных переделах «Алроса» внедрили централизованную диспетчерскую службу. Теперь все данные по открытым работам Айхала, Удачного и Мирного, движение техники, маршруты и другие показатели видны на одном экране. Это позволяет быстрее замечать отклонения и координировать действия. Также в Мирном впервые начали работать многотонные автопоезда «Тонары». За 3 рейса одна такая машина перевозит 270 тонн руды, в 2 раза больше, чем обычный БелАЗ. За руль поставили лучших водителей компании. Следующий этап – диспетчеризация подземных горных работ. Переход на удаленное управление рудниками планируют на начало 2027 года. Далее. 8 литров донорской крови собрали за день в Мирнинском отделении переливания. Инициативу поддержали сотрудники «Алроса», волонтеры-медики и неравнодушные жители города. Кровь нельзя синтезировать. Единственный ее источник – люди. Одна донация может спасти до 3 жизней. Стать донором может любой человек старше 18 лет без серьезных хронических заболеваний и противопоказаний. О важности этой процедуры рассказала координатор Мирнинского отделения волонтеры-медики Валерия Бобровская.
3: Ошибочно люди иногда полагают, что у меня очень распространенная группа крови, значит, такой же много, такая не нужна. Но на самом деле, как раз-таки наоборот, чем распространеннее группа крови, тем чаще она может потребоваться. Поэтому кровь нужно сдавать всем, даже если у вас редкая группа крови, если у вас частая группа крови, любая кровь ценна и важна.
2: Организаторами акции «Лето донора» выступили волонтеры-медики Мирного, Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России, Миринская центральная районная больница и медцентр «Алроса». И еще одна новость. Проехать по знаковым местам Мирнинского района Иленска и получить приз предлагают участникам веломарафона «Профалмаз». 5-й веломарафон пройдет в Мирном, Удачном, Айхале, Иленске с 1 по 9 августа. За это время надо проехать по 8 локациям. Самую отдаленную в Мирном обновили. Ей станет новый аэропорт. Как пояснили в «Профалмазе», в каждой фототочке необходимо сделать селфи или же попросить напарника вас сфотографировать. Велосипед и достопримечательность должны быть видны на снимке. Фотографии нужно выложить во ВКонтакте с хэштегом «Профалмаз на великах 2026». Чтобы участвовать в веломарафоне, нужно обратиться к председателю профсоюза своей организации до 7 августа. Участники, прошедшие полный маршрут, получат единые подарочные карты от «Профалмаза». У меня на этом все. Хорошего вам вечера!

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Пи, мы ищем врага вовне, а враг глубоко внутри. Твой голос станет одним с голосом птичьей стаи. Я еще пока на земле, а ты...

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсет Тонбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и Кринчатый Бибир. Салтов Сумюс и Бекисунюр Бигагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобнее. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: В Мирном 22 часа.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Вы слушаете радио «Алмазный край». Got a bottle of Jack. Time to

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тун Мирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сыл Тосуню Субекис Кюнгар Бирагапи.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось лето.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Thank you.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

писал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное. Проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, нож на урок Бигфорда. И снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы

Эй-колонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: в мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тон, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, Тон, массовая коммуникация, ЛАР, Гелер, Надзор, Федеральная служба, и Кетлинча, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Кетлинча, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер, Гелер,

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

Алмазний край. Радио «Алмазный край».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: В мирном 6 часов.
1: Утро добрым бывает на радио «Алмазный край».
2: One time, two time.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Кристина Каширина в этом выпуске. У амфитеатра городского парка Мирного установили светофоры для пешеходов. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. Мирненец сразился с лучшими всадниками-стрелками мира. И к первой теме. У амфитеатра городского парка в Мирном установили светофоры. Регулируемый пешеходный переход появился на пересечении улиц Тихонова и шоссе Кирова. Включить светофоры планируют сегодня, 31 июля. Необходимость в них возникла после достройки амфитеатра, где теперь проводят спортивные состязания и культурные фестивали. Переход повысит безопасность для пешеходов, особенно в часы массовых мероприятий, когда поток зрителей возрастает. Далее. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. 28-летний местный житель выращивал коноплю в платяном шкафу. Парень самостоятельно переоборудовал мебель, установил вентиляцию, теплоизоляцию и освещение. По информации МВД Мирненского района, при обыске у мужчины изъяли более половины грамма марихуаны и 3 куста наркосодержащего растения. Сам он признался, выращивал для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Также его привлекли к ответственности за культивирование запрещенных растений. Полиция напоминает, за такие действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. И еще одна новость. Единственным представителем Якутии на международном турнире по конной стрельбе из лука стал спортсмен из Мирненского района. В Екатеринбурге на фестивале «Летофест» выступил Николай Федоров из села Орлах. Соревнования прошли в конно-спортивном комплексе «Дубрава». В них участвовали представители 15 регионов России и 11 стран – от Белоруссии и Монголии до ЮАР и Йемена. Всего фестиваль собрал больше 300 всадников. Для Николая Федорова это участие стало возможностью проверить свои силы на фоне сильных соперников из ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы отмечают, конная стрельба из лука активно развивается и в будущем география участников расширится. У меня на этом пока все. Спасибо за выбор радио «Алмазный край». Всего вам хорошего.
3: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в

Продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродит, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны. На этой неделе вы можете решить многие проблемы, обратившись в государственные учреждения или общаясь с коллегами. Перед вами откроются новые горизонты. Тельцы. На этой неделе покорятся любые вершины, если будете соблюдать правила и законы. Особенно будут удачные операции с недвижимостью. Близнецы. На этой неделе вы рискуете потерять голову и влюбиться. Но не нарушайте границ дозволенного. Не ждите поддержки окружающих, рассчитывайте только на свои силы. Раки. На этой неделе вы сможете оживить любую компанию. Ваша широта души и теплота поднимут общий настрой. Начатые в этот период отношения окажутся кратковременными. Львы. На этой неделе нужно проявить максимальную концентрацию и активность. Возможно повышение по карьерной лестнице и увеличение дохода. Девы. Пришло время для активной борьбы. Придется отстаивать свои принципы. Будьте внимательны в общении, вас могут обмануть. Весы. На этой неделе вы окажетесь в центре внимания и сможете раскрыть спящие таланты. У многих будет возможность завершить все намеченные дела. Скорпионы. Вы сейчас способны решить любые дела. Кто-то может оказаться на распутье между своими интересами и интересами окружающих. Старайтесь извлечь максимальную выгоду для себя, но будьте осторожны с хитростью. Стрельцы. Этот период будет посвящен вопросам работы и бизнеса. Удачно сложатся деловые поездки, подписание бумаг, общение с партнерами. Направьте все силы для того, чтобы ваша карьера пошла в гору. Козероги. Благоприятный период для смены сферы деятельности, гармонизации семейных отношений и творчества. Водолеи. Не начинайте новые дела, не планируйте ничего долговременного. Будьте внимательнее и осторожнее, чем обычно. Желательно отложить поездки. И, наконец, рыбы. На этой неделе появятся интересные идеи и планы, но не будет возможности их реализовать. В общении не говорите лишнего и не обещайте многого.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

long, but baby, I ain't that nice. Get rich quick, get rich fast.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Кристина Каширина в этом выпуске. У амфитеатра городского парка Мирного установили светофоры для пешеходов. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. Мирненец сразился с лучшими всадниками-стрелками мира. И к первой теме. У амфитеатра городского парка в Мирном установили светофоры. Регулируемый пешеходный переход появился на пересечении улиц Тихонова и шоссе Кирова. Включить светофоры планируют сегодня, 31 июля. Необходимость в них возникла после достройки амфитеатра, где теперь проводят спортивные состязания и культурные фестивали. Переход повысит безопасность для пешеходов, особенно в часы массовых мероприятий, когда поток зрителей возрастает. Далее. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. 28-летний местный житель выращивал коноплю в платяном шкафу. Парень самостоятельно переоборудовал мебель, установил вентиляцию, теплоизоляцию и освещение. По информации МВД Мирнинского района, при обыске у мужчины изъяли более половины грамма марихуаны и 3 куста наркосодержащего растения. Сам он признался, выращивал для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Также его привлекли к ответственности за культивирование запрещенных растений. Полиция напоминает, за такие действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. И еще одна новость. Единственным представителем Якутии на международном турнире по конной стрельбе из лука стал спортсмен из Мирнинского района. В Екатеринбурге на фестивале «Летофест» выступил Николай Федоров из села Орлах. Соревнования прошли в конно-спортивном комплексе «Дубрава». В них участвовали представители 15 регионов России и 11 стран – от Белоруссии и Монголии до ЮАР и Йемена. Всего фестиваль собрал больше 300 всадников. Для Николая Федорова это участие стало возможностью проверить свои силы на фоне сильных соперников из ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы отмечают, конная стрельба из лука активно развивается и в будущем география участников расширится. У меня на этом пока все. Спасибо за выбор радио «Алмазный край». Всего вам хорошего.

Доброе утро. У микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. У амфитеатра городского парка Мирного установили светофоры для пешеходов. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. Мирненец сразился с лучшими всадниками-стрелками мира. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске через полчаса.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирнемеда свидетельствует. Себя с информационной технологией на массовой коммуникации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсел, то суню себе кислый бегапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Алмазный край».

0: больна, и за что полюбила она меня? Объяснение.
1: В мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, студия Кристина Каширина в этом выпуске. У амфитеатра городского парка Мирного установили светофоры для пешеходов. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. Мирненец сразился с лучшими всадниками-стрелками мира. И к первой теме. У амфитеатра городского парка в Мирном установили светофоры. Регулируемый пешеходный переход появился на пересечении улиц Тихонова и шоссе Кирова. Включить светофоры планируют сегодня, 31 июля. Необходимость в них возникла после достройки.